0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, днем до плюс 24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы на защиту своих нефтеперерабатывающих заводов. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. По его словам, это большие затраты, но это стоит того, потому что простой завод в случае остановки обойдется дороже. Поэтому компании несут дополнительные издержки сегодня. Для защиты своих НПЗ компании взаимодействуют с Минобороны и Росгвардией. Вице-премьер подтвердил, что сейчас в стадии ремонта находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Однако отметил, что по некоторым другим объектам ранее были сдвинуты плановые ремонты для обеспечения высокого спроса в летний период. Свердловский губернатор Денис Паслер 2 сентября провел заседание антитеррористической комиссии по подготовке к проведению международного фестиваля молодежи, который начнется уже на следующей неделе. Глава региона поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности во время проведения фестиваля. Он продлится с 11 по 17 сентября. Участники заседания также обсудили подготовку топливно-энергетического комплекса региона к зиме. Профильные службы практически готовы к сезону. Около 5000 человек включены в аварийные бригады по всей области, сообщает Департамент информполитики. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-СИМ-Дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, один управлял неисправным транспортным средством, и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. Свердловчанам следует быть аккуратнее на природе. За неделю от нападения клещей пострадали более 90 человек. С начала сезона пострадавших 17 800, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Эти показатели более чем в 1,5 раза ниже, чем в прошлом году, и ниже среднемноголетнего уровня. С подозрением на боррелиоз госпитализированы 256 свердловчан, с подозрением на энцефалит 124 человека, пишет «Комсомолка». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота более 30 миллионов долларов. Полотно, написанное в Париже, представленное на осеннем салоне 1907 года, изображает густонаселенный пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, знатью, во многом вдохновленный русскими легендами и фольклором. Организаторы торгов назвали работы этого периода творчества художника исключительно редкостью. Почти все сохранившиеся образцы того времени находятся в постоянных музейных коллекциях. Картину Кандинского выставят на торги 14 октября. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: В центре Екатеринбурга плюс 12. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
4: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 3 сентября, день, когда переворачивается календарь. Об этом мы еще поговорим. 7 часов и 9 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12, а днем плюс 22-24 и без дождей. Что хорошего на сегодня обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сегодня в Кировском. Кофе Nescafe Gold 499.99 за 190 граммов от 2 штук. Печенье сдобное, творожное, режь хлеб 99.99 за 260 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Казанова!

0: погоди, мой родной.
1: 18+.
2: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Многие затруднения и пробки связаны с очередями на заправке. Сейчас собирается транспорт на Большакова от 8 марта до Московской, на Бакинско-Комиссаров от Кировоградской до Победы и на Челюскинцев от Целова до Космонавтов. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути.
3: Радио ИСИ 103.7 FM.

0: Радио Изи с вами. Доброе утро. На часах 7.15. В центре города плюс 12. Днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Изи гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможно, перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы, возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы, не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы, вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи. Хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы. Возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
0: Какой новый фильм сняли без декораций, только с актерами? А декорации нарисовал искусственный интеллект, нейросеть, и на этом даже получилось сэкономить пару сотен миллионов долларов. Об этом поговорим минут через 5 на Радио Изи.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 7.21, в центре Екатеринбурга плюс 12, а днем до плюс 24 и без существенных осадков. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
0: Тут даже искусственный интеллект наверняка помочь ничем не сможет. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама.
5: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
6: Оглянуться не успели?

0: 27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
4: Дочь из талисмана еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
4: Ну, тебя в талисмане лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
8: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио 7.

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего. 7 часов и 31 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 12, днем плюс 22, 24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. На кинофестивале «Одна шестая», который проходит в Екатеринбурге, презентовали книгу об Алексее Балабанове. Она называется «Способные увидеть детали, которые не всем доступны». В ней 900 страниц, посвященных всей фильмографии режиссера. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 12, сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Краснотуринске и в Первоуральске плюс 20-22, в Нижнем Тагиле плюс 19-21, в Новоуральске плюс 18-20.
2: Реклама.
4: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
5: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
4: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
6: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 3 сентября, на часах 7:42, в центре города плюс 12. В этот день в истории появился на улицах Петербурга первый в мире электрический трамвай, но развитию трамвайного дела мешали тогдашние, скажем так, таксисты, поэтому первая трамвайная линия появилась не в Петербурге, а в Берлине. Подробности минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 30 сентября 2026 года.
5: Сегодня в Кировском. Сыр «Ларец» с грецкими орехами. 269,99 за 245 граммов. Зефир глазированный со вкусом ванили. Торговой марки «Нива». 49,99 за 100 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
7: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
8: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
9: УК «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
0: На радио «Си» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Пробка на Московской от Обезной до Волгоградской, на Большакова от Цурикова до Московской, на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской и на Амундсена от Бардина до Волгоградской и на Амундсена от Бардина до Обезной. Самые загруженные магистрали – Репина в центр, Московская в центр и Ленина в сторону УПИ.
10: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
4: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103,7 FM.

0: 3 сентября 1000 в основном в домах выбило окна. Напомню, что Екатеринбург подвергся атаке вражеского дронов утром 31 августа. В результате обломки беспилотников упали возле логистического центра и попали в 3 жилых многоэтажки. Пострадали 4 человека, погибших нет, пишет «Комсомольская правда». В континентальной хоккейной лиге впервые пройдет сезонный турнир «Кубок первых». Он будет посвящен 80-летию отечественного хоккея. Участие в нем примут 6 старейших клубов страны, в их числе и екатеринбургский «Автомобилист». Соперниками уральской команды станут «Спартак», «Московская Динамо», «Торпедо», «СКА» и «ЦСКА». В зачет турнира пойдут только первые матчи команд между собой на домашнем и гостевом льду в сезоне 26-27 годов. Финальный тур состоится 22 декабря в день 80-летия основания российского хоккея. Тогда и определится обладатель Кубка первых, сообщает «Новый день». Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ИП «Михеев» Алексей Леонидович. Магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 13. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
1: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на «Космонавтов 54». Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» – «Космонавтов 54».
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королёв, доброе утро, хорошего четверга, сегодня 3 сентября, и сегодня тот самый день, когда хотелось бы, чтобы время остановилось, и снова было 3 сентября, во-первых, погода прекрасная, плюс 13 в центре Екатеринбурга, и прямо сейчас на Радио Си начинается вкусная игра, где вы можете выиграть промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Продолжаем наш марафон вкусных подарков. Нужно дозвониться на Радио Си быстрее всех и рассказать, кого вы хотите угостить, кого поздравить, с кем хотите разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей. Может быть, порадовать своих близких, друзей, коллег, в общем, кого захотите. Ну а мы, в свою очередь, наградим вас промокодом от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Просто назовите адресата. Телефон Радио Си 235-103.7. Звоните прямо сейчас. Вкусная игра началась. Ну а как связана аварийность и музыка, узнаем прямо сейчас на Радио Си «Минута драйва». Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Реклама.

0: закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бебеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: С вами Радио Си. Минут через 10 узнаем, чем закончилась только в этом году история с Тупаком Шакуром. А еще мы подведем итоги вкусной игры на Радио Си.
2: Реклама. Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское, 169,99 за 180 граммов от двух штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
9: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в доме «Культурный» от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Development 247-84-30.
11: ОСЗ СКМ «Библиотечная». В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: На Радио Си о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Титова от Сухоложской до Новинской, на Щерса от Машинной до 8 марта, на Московской от Объездной до Волгоградской, на Амундсена от Бардина до Объездной и на Машинной от Щерса до Фурманова. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Репина в центр и Ленина в обе стороны.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.17. Новый день уже начался. И каждое буднее утро после 8 на Радио Си у нас проходит вкусная игра, где мы разыгрываем промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Нужно звониться и рассказать, с кем бы вы хотели разделить промокод. Телефон Радио Си 235-103.7. У нас уже есть звонок.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хочу поучаствовать в конкурсе.
0: Во вкусной игре?
1: Да.
0: Любите что-то вкусненькое?
1: Ну, конечно, кто не любит.
0: Как вас зовут?
1: Меня зовут Ирина.
0: Ирина, а что вкусненькое вы любите?
1: Мы в основном с дочкой заказываем на доставку роллы, либо пиццу, либо какие-нибудь сладости. Вот. В основном вот такие блюда.
0: Хорошо. А с кем вы хотели разделить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей? Для заказа блюд из ресторанов.
1: Хотела бы разделиться со своей подругой, с Машей. У нее сейчас очень загружена работой.
0: Так.
1: И чтобы разбавить вот эту атмосферу, я хочу ее порадовать.
0: Ирина, какая вы настоящая подруга. Поддерживаете человека, который весь в работе. А чем занимается ваша подруга Маша?
1: У нее компания торговая,
0: то есть вся
1: большой
0: в делах.
1: Объем работы, да, большой объем работы, поэтому она с утра до вечера проводит на работе.
0: Особенно вот после 1 сентября, видимо, добавилось всяческих задач. Ирина, а вы чего не на работе? Или вы на работе?
1: Я уже на работе, у меня как раз начинается только рабочий день.
0: Понятно.
1: Да.
0: Ирин, я вас поздравляю, сегодня быстрее всех дозвонились на Радио Си, получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов и сможете разделить вкусный приз и со своей дочкой, и с подругой Машей. В общем, можете всех порадовать окружающих.
1: Спасибо вам большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру. 0+. УГРН 118-774-603-5730. Город Москва. Завтра во вкусной игре снова разыграем аппетитные призы, а буквально через 3 минуты немного призов театральных, потому что начнется игра «День рождения каждый день». Будем определять играющую дату, а телефон Радио Си вам снова пригодится. 235-103.7.

0: Радио ИСИ с вами. Доброе утро. На часах 8:23. На Радио ИСИ начинается игра «День рождения каждый день». Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103-7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на спектакль «Голубая комната» для лиц старше 18 лет. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 8 декабря. Набирайте прямо сейчас 235-103-7 в игре 8 декабря. Пробуйте, дозванивайтесь, удачи вам. В игре 8 декабря телефон Радио ИСИ 235-103-7. А сейчас на Радио ИСИ с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновное убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Музыка 90-х, и в частности рэп 90-х, это отдельная история, своя вселенная, которая подарила нам много музыкальных шедевров. Но в игре «День рождения каждый день» на Радио Си у нас есть небольшие новости. Выпало сегодня 8 декабря, и мы добавляем в игру две соседних даты. Если вы родились 7, 8 или 9 декабря, набирайте прямо сейчас 235-103,7.
1: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр «Шанс».
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.
3: Одна пицца – хорошо, две – здорово, а три – еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо» для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: «Додо».
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Управлять по-старому уже не работает.
10: Прокачай навыки со школы Сколково на форуме ТНФ.
9: С 14 по 17 сентября в Тюмени на площадке ТНФ-Экспо мастер-классы и сессии с ведущими профессорами Сколково.
10: Антикризисное управление, искусственный интеллект, коммуникации, HR.
9: Все, что нужно управленцу прямо сейчас, в одном месте, за 4 дня.
10: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦНС, город Тюмень, ОГН 107-720-305-866-8-16+.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Тэбанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио 7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.31 в центре Екатеринбурга плюс 14. На Радио Си проходит игра «День рождения каждый день». И до нас дозвонился Александр. Саш, доброе утро. Где вас поймала игра «День рождения каждый день»?
1: За рулем на работу.
0: Видимо, с бензином?
1: Да, едем за бензином. Искать, где он есть.
0: Ясно. Такая тренировка с утра. Найти бензин.
1: Да, совершенно верно.
0: А на работу успеете?
1: Думаю, что да, с запасом приходится сейчас выезжать.
0: Солнечная погода добавляет, конечно, настроение, даже как-то становится веселее.
1: Да, совершенно верно.
0: Заниматься поиском.
1: Всему Екатеринбургу привет.
0: Супер. Да, а вы
1: спасибо, Радио Си.
0: В каком районе уже побывали?
1: Я с Пеневского еду.
0: Так, театр любите?
1: Да, конечно.
0: Практикуете? Сегодня просто получаете пару билетов на спектакль «Голубая комната». Это камерный театр.
1: Отлично, спасибо, Радио Си.
0: Переходите на спектакль. Сейчас буквально два слова о самом спектакле. Информация на правах рекламы. Постановка расскажет о бесконечном поиске идеала в мегаполисе через череду случайных встреч. Спектакли камерного театра в новом театральном сезоне в связи с ремонтом проходят на сцене Дома офицеров, поэтому этот спектакль состоится 16 сентября на сцене Дома офицеров для зрителей старше 18 лет.
2: Спасибо огромное, Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио Си играем мы каждое буднее утро. Завтра снова поиграем. А сейчас на Радио Си новости Елена Пипия.
4: Доброе утро. Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Так он прокомментировал угрозы Зеленского, который заявил, что российское небо становится небезопасным для авиакомпаний. В Свердловской области предлагают новые ограничения на продажу спиртного. С сентября время продажи уже сократили на 2 часа. Теперь купить алкоголь можно с 9 утра до 10 вечера, но депутат ЗАГС Собрания Вячеслав Векнер предложил прекращать продажу уже в 7 или 8 вечера, сообщает Е1. На всероссийском забеге «Кросс-нации» в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, участие бесплатное и регистрация уже началась. Россияне при регистрации брака могут взять отпуск на срок до 5 дней за свой счет. Для этого нужно подать письменное заявление работодателю, и тот будет не вправе отказать, напоминают эксперты, на которых ссылается РИА Новости. Елена Пипия, Радио Си.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 14. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте и в Полевском плюс 20-22.
3: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
5: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
3: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: на радио ИСИ. Очень много солнечных песен. 8.38 в Эквиморге. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 3 сентября. В центре города плюс 14 градусов днем, да, плюс 24. В последнее время часто попадаются фотографии звездного неба, снятого с Марса. Кто первым в мире сделал фотографии с Марса и как непросто было получить цветные снимки, узнаем минут через 5 на радио ИСИ.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 30 сентября 2026 года.
7: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа. Со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
8: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
7: Гипервыгода в каждой покупке.
8: Все подробности на lenta.com.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
12: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» — официальный дилер «Черри» и «Теннет» «Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Березовском тракте, Трудовой и Губахинской, от Барьерной до Проезжей, на Советской от Восточной до Уральской, на Московской от Обездной до Щерса, в Рижском переулке от Московской до 8 марта и на Амундсена от Бардина до Волгоградской. Самые загруженные магистрали — Московская в центр, Репина в центр и Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103.7 FM.

0: На радио «Си» жизнеутверждающие песни с самого утра. В Екатеринбурге без 15.9, в центре плюс 14, сегодня днем плюс 22.24 и преимущественно без осадков. А сейчас на радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали 3 отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все 3 части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали 2 разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
1: Реклама.
5: «Уралмаш» не будет прежним.
6: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
7: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
6: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «СС Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио Си, там, где музыка прежде всего, на часах 8.57, в центре Екатеринбурга плюс 15. Что сказали в Свердловском ГАИ по поводу массовых штрафов тем, кто стоит в очередях на заправке? Расскажем в новостях на Радио Си через пару минут. А еще узнаем, сколько ожидается бегунов на кроссе наций, который пройдет уже 26 сентября. После новостей с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ИП «Бабушкин Александр Николаевич», агентство недвижимости «Этажи».
1: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Радио СИ 103,7 FM, 9.01 в Екатеринбурге, в центре плюс 15, днем до плюс 24. На Радио СИ новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО, специализированный застройщик «Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина».
1: Доброе утро. Россия не будет просить Европу об отмене санкций, но в то же время Москва не хочет отгораживаться от Европы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме, пишет ТАСС. По словам Лаврова, Москва не собирается возвращаться к прежнему формату отношений с Европой на условиях, при которых России пришлось бы добиваться отмены ограничений. Министр также добавил, что Евросоюз перестал быть исключительно экономическим объединением и теряет свои прежние преимущества. В Свердловской ГАИ дали пояснение по поводу массовых штрафов в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что автоматизированная фиксация нарушений правил остановки стоянки в зоне АЗС не производится. В случае выявления таких нарушений иными способами постановления о назначении административного наказания могут быть обжалованы либо опротестованы прокурором. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действий в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее екатеринбуржцы жаловались, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте, когда они стояли в очереди за бензином. Книгу об Алексее Балабанове представили накануне на фестивале «1/6» в Екатеринбурге. Издание вышло под названием «Способный увидеть детали, которые не всем доступны». В книге 900 страниц – это тексты, кадры, воспоминания. Издание охватывает всю фильмографию режиссера и построено как хроника. Каждая глава посвящена отдельному фильму. Как пишут «Вечерние ведомости», в Екатеринбурге книгу представляли один из ее авторов Андрей Захарьев и постоянный соратник режиссера, оператор-постановщик Сергей Астахов. На кроссе нации в Свердловской области ожидают более 250 тысяч участников. Забег пройдет 26 сентября, поучаствовать можно бесплатно, регистрация уже началась. На Среднем Урале старты запланированы на территории 72 муниципальных образований, но главной площадкой традиционно станет Екатеринбург-арена. В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 километра. Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить неделя бега. По всей области запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Желание начать новую жизнь с сентября связано с эффектом нового старта. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на психологов, 1 сентября еще с детства воспринимается как начало нового этапа и сохраняет это значение уже во взрослом возрасте. По словам специалистов, символические даты помогают отделить один период жизни от другого и чаще подталкивают людей к новым целям. При этом сама дата перемен ничего не гарантирует. Важнее конкретные действия и регулярность. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
3: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: На радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер». В центре Екатеринбурга плюс 15. Сегодня в течение дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
5: Строим новое.
6: Ремонтируем любимое.
5: Покупаем Докер. Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио С вами. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 3 сентября. В центре города плюс 15. Днем до плюс 24. Минут через 5 на Радио С гороскоп на сегодняшний четверг. А сейчас на Радио С начинаем разгадывать невероятный вопрос. Разыграем пару билетов на спектакль «Колдунья» для лиц старше 16 лет. А вопрос сегодня вот такой. Среди нас с вами каждый 33-й. Почти каждый день в обеденный перерыв делает это. 235-103-7, телефон Радио Си. Действие не самое распространенное. Среди нас с вами каждый 33-й. Почти каждый день в обеденный перерыв делает это. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103-7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: ТНФ-2026 представляет.
4: С 14 по 17 сентября на территории Тюменского технопарка откроется главное B2B-пространство нефтегазовой отрасли страны. ТНФ-экспо.
3: Нетворкинг, пич-сессии, мастер-классы школы Сколково, выставка технологий и цифрового искусства.
4: Один билет, доступ ко всей экспозиции и деловому сообществу.
3: Билеты от 2990 рублей.
4: Выбирайте свой формат участия на oilgasforum.ru.
5: 16+. Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
8: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
9: ООО СЗ СКМ Блюхер. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: На радио СИ о ситуации на дорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Небольшие пробки на Куйбышево от Розы Люксембург до Луначарского, на объездной от Московской до Амундсена, на Амундсена от Бардина до Московской, на Челюскинцев от Стрелочникова до Восточной и на Московской от объездной до Щерса. Самые загруженные магистрали: Московская в центр, Челюскинцев в обе стороны, Ленина в сторону УПИ.
10: Радио СИ 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим на часах 9.16, в центре Екатеринбурга уже плюс 16, буквально теплеет на глазах, и очень приятно, что за окном даже появляется осеннее солнце, добавляет нам, конечно, настроение. Сегодня 3 сентября, и сегодня днем будет до плюс 24. А сейчас на Радио Си мы разгадываем невероятный вопрос. Вопрос сегодня, ну, очень интересный, хотя, казалось бы, очень простой. Звучит он так. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. О чем речь? Как вы думаете? Телефон Радио Си 235-103.7. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
1: Говорят вот дети, после вкусного обеда по закону Архимеда полагается поспать.
0: Самый распространенный ответ, но очень далекий от правды, потому что спят все-таки почаще, чем каждый 33-й.
1: Благодарю вас.
0: Спасибо, еще звоните, набирайте. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
2: Нам кажется, что каждый 33-й делает медитацию, вот так вот.
0: Медитацию? Ну, хотя бы уже не спит, и то хорошо.
2: Да.
0: Так, медитация, но пока тоже далеко.
2: Поняли, спасибо, будем думать.
0: Еще набирайте. Кто сознается, что делает в обед, рассказывайте. Радио Си, алло.
3: Алло, доброе утро.
0: Доброе, что скажете?
3: Так, у меня два варианта. Хотела бы предложить. Первый вариант спит
0: так
3: во время обеда.
0: Ага. А второй?
3: И второй вариант зарядку делает.
0: Зарядку делает? Ну, спит нет, а вот зарядка, ну, что-то, знаете, точно то, что во сне делать нельзя. Что-то делает такое же. Но не зарядка. В общем, пока не сон, не зарядка, не медитация. 235-103.7, телефон Радио Си. Каждый 33-й из нас с вами почти каждый день в обеденный перерыв что-то делает. Что же? Набирайте 235-103.7, а сейчас на Радио Си гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вин, вы будете вынуждены сменить планы или хотя бы направление мыслей. Также вас перестанет удовлетворять прежний круг общения. Тельцы, возможны перемены на работе или в непосредственном окружении. Что-то может оказаться для вас полнейшим сюрпризом. Близнецы, возможно, внезапные изменения в состоянии здоровья. Вообще что-то придется менять и, скорее всего, вынуждено. Раки, могут возникнуть вопросы к текущему положению дел, которое перестанет вас устраивать. Наметится изменение или важный разговор. Львы, новая информация заставит вас поволноваться. Опирайтесь на проверенных людей, которым вы точно можете доверять. Девы, возможно, обновление, которое поселит в вас тревогу. Убедитесь в том, что у вас прикрыты тылы, например, что у вас есть деньги и время в запасе. Весы. Возможен приступ чрезмерного оптимизма. Вы можете неверно оценить ситуацию или людей, что потенциально приведет к потерям. Скорпионы. Не исключены незапланированные расходы, связанные с эмоциями. Проще говоря, в эйфории или расстройстве вы можете накупить лишнего. Стрельцы. Вы можете ошибиться в оценке других людей. Не давайте денег в долг и не обещайте ничего даже хорошо известным вам людям. Козероги, вы перестанете колебаться в выборе, но решение может все равно оказаться временным. Поставить точку не получится. Водолеи, хороший день для обновления, чего бы они ни касались – техники, гардероба или собственного организма. Рыбы, возможно, неожиданные события или нестандартное общение, которое приведет к интересным решениям. Думайте дважды, прежде чем действовать.
0: Сколько сотен миллионов долларов получилось сэкономить на съемках фильма, где снимались только актеры, а декорации дорисовал искусственный интеллект? Узнаем через пару минут на Радио Си. А это песня из фильма, которую хорошо, что снимали без использования искусственного интеллекта.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, на часах 9:23 в центре Екатеринбурга, плюс 16. На Радио Си мы продолжаем разгадывать невероятный вопрос. Вопрос сегодня у нас, казалось бы, очень простой, но, как выясняется, не совсем все так просто и однозначно. Сегодня выясняем, кто же чем занимается во время обеда. По крайней мере, каждый 33-й из нас делает это регулярно во время обеденного перерыва. Чем же он занимается? 235-103.7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Я думаю, наверное, гулять ходит.
0: Прогулки. Прекрасно. Особенно, прогулки, когда погода позволяет, чтобы прогуляться. В сквере посидеть.
1: Ну, кофе купить, может, выйти.
0: Может быть, мороженку где-нибудь съесть. Ну, пока... Нет, пока далеко. Но хорошие идеи. Спасибо. Еще звоните. Спасибо. Наверняка многие так делают в обеденный перерыв. Но что-то делают еще. Каждый 33-й из нас. Радио Си, алло.
2: Ответ. Я считаю, что каждый 33-й во время обеда считает калории.
0: Считает калории. Очень хорошо.
2: Да.
0: Но пока мимо. Пока не угадали.
2: Либо прогуливается.
0: Прогуливается тоже. Прекрасно. Но не прогуливается, не считает калории.
2: Тоже мимо, да? Ну, ладно. Ладно, будем думать еще.
0: Еще набирайте. У нас много чем можно заняться в обед. Но то, о чем говорим, делает каждый 33-й. Причем регулярно. Радио Си, алло.
3: Алло, здравствуйте, я вот по невероятному вопросу.
0: Да, прошу, какой вариант у вас?
3: Ну, у меня такой вариант, раз уж вы говорите, да, кто-то знает, может, в уборную ходит?
0: Ну, каждый 33-й, это как-то очень мало.
3: Очень мало, да? Побольше народу, может, там мыться, что-нибудь такое там?
0: Нет, не гигиена в целом.
3: А подсказочки какие-нибудь?
0: Так, ну давайте подумаем, какие подсказки. Действие очень... скажем так, заметное, доступное. Главное представить обеденный перерыв и то, что это происходит почти каждый день у каждого 33-го. Вне зависимости от погоды, от сезона. Вот, хотели подсказки? Получите. Продолжаем думать. Телефон Радио Си 235-103.7. Звоните. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Либо вы будете работать с этим, либо вылетите из игры. Так голливудская звезда Галь Гадот сказала про свой новый кинопроект. Актриса снялась в блокбастере под названием «Биткоин», где все декорации и свет создала нейросеть. На площадке не было вообще ничего, кроме актеров. Пустой павильон. Продюсеры говорят, что искусственный интеллект сэкономил им 200 миллионов долларов. Галь Гадот признается, что ей страшно, но игнорировать прогресс бессмысленно, ведь поезд уже ушел. При этом свою цифровую копию она делать запретила. Юристы полгода выверяли контракт, чтобы искусственный интеллект не коснулся ее актерской игры. Получился парадокс. Технологии будущего вернули кино к истокам. Гадот сравнил работу в пустом пространстве с чистым театральным искусством, где есть только ты и твой партнер. Кстати, в этом же интервью актриса намекнула, что к роли «Чудо-женщины» вряд ли вернется. С четырьмя детьми на долгие месяцы из жизни теперь не выпадешь.
0: Вот с такими условиями, конечно, искусственный интеллект справится вряд ли. Радио Си с вами. Доброе утро и хорошего четверга.
4: Реклама.
6: Добрый день.
7: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
12: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
11: Гипервыгода в каждой покупке.
12: Все подробности на lenta.com.
13: Соседи, всем привет. Мы приезжаем в Бруснику. Всем пока.
14: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектная декларация на наш.дом.рф.
15: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум. 8-328-400.
12: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
16: Модный театр «Турдус» представляет. Юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «8 любящих женщин» по пьесе Робертама. 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru. 16+.
12: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
17: Телефон рекламной службы 235-09-05.
18: Радио Си.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9.32 в центре Екатеринбурга уже плюс 17. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль».
1: Доброе утро. На ремонте сейчас находится около 10% нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Эту же цифру ранее называл Владимир Путин. По словам Новака, российские НПЗ защищены лучше, чем в Объединенных Арабских Эмиратах. Очередной жертвой кибермошенников стала 30-летняя жительница Первоуральска, которая потеряла 2 миллиона рублей, пытаясь разбогатеть на инвестициях. О возможности хорошо заработать ей рассказал новый знакомый из интернета. Пострадавшая в итоге обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело. В предстоящем сезоне КХЛ и Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» будет бороться за Кубок Гагарина. Такую цель назвал главный тренер клуба Алексей Кудашов. Первый матч сезона «Автомобилист» проведет 5 сентября на УГМК-арене против московского «Динамо». Аукцион «Кристис» в Лондоне выставит на торги картину Василия Кандинского «Красочная жизнь». Предварительная оценка лота – более 30 миллионов долларов. Аукцион состоится 14 октября. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. Сегодня в Нижнем Тагиле плюс 19-21. В Краснодуринске и в Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске плюс 18-20.
2: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
2: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:39. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. Среди нас с вами каждый 33-й, почти каждый день в обеденный перерыв делает это. У нас уже были прогулки по паркам, что-нибудь там съесть вкусненькое во время обеда, не на работе, что еще были? Поспать. Очень был популярный ответ, но пока что все это далеко. 235-103-7, телефон Радио Си. Действие, про которое мы говорим, достаточно редкое, потому что этим занимается каждый 33-й из нас. Почти каждый день. Что скажете вы?
1: Так, и еще пытаюсь ответить. Может быть, во время обеда продумывает меню на следующий обед?
0: Правильно же, да? Надо на сытый желудок это делать.
1: Угу. Значит, не то, да, опять?
0: Ну, пока далеко, да. Радио Си, алло.
2: Может быть, ходят по магазинам в обеденный перерыв?
0: Ну, это было близко бы к прогулкам в целом, но пока что далеко.
2: Ага. Или, например, еще как вариант думает, что приготовить на ужин.
0: Составляют какое-то меню, да, возможно, тоже так занимаются этим, но пока далеко. Все-таки у нас очень такое редкое сейчас занятие.
2: Понятно, ладно, спасибо большое.
0: Спасибо вам. Что-то в духе времени стало очень редким занятием. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: В игрушки играют, в телефоне сидят.
0: В игрушки. Ну, вот это, можно сказать, чуть теплее, к правильному ответу.
3: В телефоне же сидят?
0: Не в телефоне, нет.
3: Все понял.
0: Спасибо, еще все звоните. Радио Си, алло.
4: А у нас еще вариант появился. Возможно,
0: хорошо.
4: Читать или разгадывать кроссворд.
0: А что читать?
4: Книжку, конечно.
0: А что за книжку?
4: Ну, новости еще, может быть.
0: Не, новости далеко. А что за книжку?
4: Ну, или электронная, либо бумажная.
0: Читает книги. Некоторые прямо во время еды. Каждый 33-й из нас. Вот и все, разгадали.
4: Спасибо.
0: Как вас зовут?
4: Дмитрий.
0: Дим, не ожидали? Что разгадали?
4: Нет, думал, это ответ неправильный.
0: Угу. Как сами часто читаете что-либо за обедом?
4: Да сейчас редко, но со мной работает человек, он читает каждый обед.
0: Да вы что? Вот тот самый редкий человек, который читает во время обеда.
4: А... Да, но только не бумажную читает.
0: Угу. Дим, я вас поздравляю.
4: Спасибо.
0: Разгадали невероятный вопрос на Радио Си и отправляетесь в театр на спектакль «Колдунья».
4: Ой, как замечательно.
0: Немного про сам спектакль, информация на правах рекламы. Вас ждет мистический спектакль по мотивам знаменитой повести Александра Куприна «Олеся». Но в связи с ремонтом спектакля мускомедии проходит на других площадках. И этот спектакль состоится 24 сентября на сцене Дворца народного творчества на фестивальной 12 для зрителей старше 16 лет.
4: А я, Меньшиков Дмитрий Свиза, разгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать уже завтра с 9 до 10.
5: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
9: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
10: «Додо». ОДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
11: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: А сейчас на Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Черри» – «Теннет Автоцентр Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 3 балла. Пробка на Московской – от Волградской до Щерса, на Советской – от Восточной до Уральской, на Космонавтов – от Челюскинцев до Мельковского переулка, на Амундсена – от Бардина до Волгоградской и на Щерса – от Сурикова до Московской. Самые загруженные магистрали – Московская в центр, Космонавтов из центра и Ленина в сторону Виза.
5: Реклама.
13: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента, он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9:47 в центре города плюс 17, днем плюс 22-24. Когда в Петербурге появился первый электрический трамвай и что помешало сделать первую электрическую трамвайную сеть, узнаем прямо сейчас во всемирной истории. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 3 сентября 1880 года в Петербурге был продемонстрирован первый в мире электрический трамвай. Инженер-изобретатель Федор Пироцкий оснастил электродвигателем обыкновенный вагон конки конно-железной городской дороги. Пресса была в восторге и писала: в полдень на глазах изумленных очевидцев на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим про автомобили, узнаем, как связано прослушивание музыки и аварийность. Спонсор «Минута драйва» на Радио Си ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Интересное исследование в сфере автомобилей и музыки. Официальную статистику ДТП в США сопоставили с данными музыкальных стримингов. Оказалось, в дни громких релизов прослушивание музыки в машине увеличивается почти наполовину. При этом количество серьезных аварий во время ярких премьер вырастает на 15%. Самыми опасными оказались альбомы Тейлор Свифт, Гарри Стайлса и рэпера Дрейка. Парадоксально, но всплеск аварийности происходит в идеальную ясную погоду, а в ДТП чаще попадают трезвые водители, которые едут в машине в одиночку. Они сильнее интересуются новыми треками и чаще листают тачскрин. А ведь современные медиасистемы создавались, чтобы убрать телефон из рук водителя. Но на деле они лишь облегчили доступ к бесконечным плейлистам. Человек отвлекается, теряет концентрацию, и секундный фокус на экране приводит к трагедии. В этом плане традиционное радио безопаснее стриминга. Лучшие треки уже отобраны, на экран отвлекаться не нужно, просто слушайте хорошую музыку, держите руки на руле и контролируйте дорогу.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
0: Радио Си с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 3 сентября в центре города плюс 18. Минут через 10 на Радио Си узнаем, чем закончилось следствие по делу Тупака Шакура только в этом году, спустя 30 лет.
1: Реклама.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
6: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
1: Телефон рекламной службы 235 0905.
2: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты, это одни из самых ярких представителей 80-х, группа Modern Talking. А прямо сейчас перенесемся в 90-е, которые были лихими и в шоу-бизнесе тоже.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новость, которая заставляет вспомнить лихие 90-е, которые были лихими не только в нашей стране. Почти поставлена точка в одном из самых громких криминальных дел, связанных с шоу-бизнесом. Назван виновный убийство рэпера Тупака Шакура. Даже если вы далеки от хип-хопа, эту историю вы наверняка слышали. Сентябрь 96-го – дерзкий расстрел звезды рэпа из проезжавшего мимо Кадиллака. Прошло почти ровно 30 лет, и на скамье подсудимых оказался криминальный авторитет Дуэйн Дэвис. Интересно, что полиция за ним особо не бегала. Он сам подробно описал все в мемуарах и раздавал интервью направо и налево ради гонораров. Адвокаты в суде пытались доказать, что их подзащитный все просто выдумал ради хайпа и денег, но присяжные вынесли обвинительный вердикт. Приговор огласят в октябре. Немного деталей. Дэвис сам не нажимал на курок, но именно он спланировал нападение и передал оружие киллеру. А мотивом стало банальное месть за драку в казино, которая произошла за пару часов до преступления. Дело Тупака закрыто, а вот убийство его заклятого конкурента Notorious B.I.G. пока что нет. Его застрелили всего через полгода в Лос-Анджелесе. Там до сих пор нет даже подозреваемых.

0: Радио Си с вами, только что не пара и песня «Милая» на часах 10:29. Сегодня четверг, но мы уже готовимся к выходным. В эти выходные у нас будет особенная музыка. Уикенд с легендарным Фредди Меркьюри на Радио Си. 5 и 6 сентября каждый час на 103.7 FM будут звучать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen. А еще вы узнаете самые интересные истории из жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на Радио Си и включайте на radioc.ru для лиц старше 12 лет. Впереди у нас Scorpions. А прямо сейчас на радио «Си новости» и Елена Пипия.
1: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Медведя опять заметили в Краснотуринске. До этого медвежат видели рядом со школой и в садах. Теперь уже взрослого медведя заметили в районе улицы Садовой в городе, сообщили в мэрии. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Елена Пипия, Радио Си.
0: А сейчас на Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 21-23. В Асбесте в Полевском плюс 20-22.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» — это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио СИ музыкальные новинки. Это Алекс Уоррен, Fever Dream. На часах 10:38 в центре города плюс 18. Минут через 5 на радио СИ узнаем, кто первым сделал фотографии с поверхности Марса и почему они были черно-белыми, как трудно было получить цветные снимки. Узнаем минут через 5 на радио СИ.
1: Реклама.
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
1: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Радио Оси с вами. Только что у нас и Type, Do You Always. На часах 10:43 в центре города плюс 18, а днем плюс 22-24. Впереди Ингрид Интанго, а прямо сейчас на Радио Оси заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 3 сентября 1976-го спускаемый аппарат американского космического зонда «Викинг-2» сел на равнине «Утопия» на Марсе и первым в мире сделал цветные фото Красной планеты. Камеры не записывали цвет напрямую. Чтобы получился натуральный цветной снимок, камеры делали три отдельные черно-белые фотографии одной и той же сцены, каждую пропускали через фильтры основных цветов – красный, зеленый и синий. Когда все три части накладывались одна на другую, получалась цветная картина. На снимках «Викинга-2» пустынная местность с красноватой почвой и камнями, а небо розовое из-за света, рассеянного красными частицами пыли в атмосфере. Чуть раньше «Викинга-2» НАСА запустила на Марс «Викинг-1», и его спускаемый аппарат первым в истории совершил мягкую посадку на Марсе. «Викинги» работали на Марсе на расстоянии больше 6000 километров друг от друга и исследовали два разных региона. Одним из главных открытий этой миссии стали геологические образования, похожие на русла высохших рек.
4: Если бы на Марсе были города, я бы встал пораньше и слетал туда.
5: Реклама.
6: «Уралмаш» не будет прежним.
7: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 10:56. Через пару минут на Радио Си в новостях про ситуацию с бензином, когда отключат фонтаны в Екатеринбурге и что будет с погодой в ближайшие дни. После новостей на Радио Си Дайдо Thank You, а прямо сейчас музыка понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. В школу ребенка ни вози на нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: В Екатеринбурге 11 часов. На радио «Си новости» и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «ТД Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый день. Ситуация с топливом в России на этой неделе стала стабильнее. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, на внутренний рынок поступили дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Часть предприятий вернулась к работе без ремонта. Россия при этом продолжает закупать за рубежом бензин, дизель и авиакеросин. Новак отметил, что импорт сейчас позволяет частично закрывать потребности внутреннего рынка. Поставки идут из дружественных стран. На этой неделе власти также решили усилить контроль за ценами на независимых АЗС. Соответствующее поручение получили Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАН. Фонтаны в Екатеринбурге отключат 18 сентября сразу после проведения международного фестиваля молодежи. Об этом агентству «Новый день» сообщили в мэрии. Специалисты перекроют подачу воды, электричество, из чаш сольют воду, почистят конструкции, снимут оборудование. Консервация фонтанов обычно занимает около 2 недель. Вновь запустят их уже в мае 2027 года. Ранее «Новый день» писал, что зимой на фонтаны могут установить иллюминацию. Горожан просят проголосовать, нужно ли подсветка. В прошлом году екатеринбуржцы одобрили такую инициативу, и огни зажгли на фонтанах на площади Труда, в Дендропарке и в сквере имени Попова. Бабье лето задержится в Свердловской области до следующей недели. Потом на Урал начнет приходить холодный воздух с запада. Об этом рассказал автор телеграм-канала о погоде Алексей Пулин. Завтра днем плюс 24. 5 сентября осадков также не ожидается. Ночью плюс 12, днем до 25. 6 сентября возможен небольшой дождь. Ночью плюс 14, днем плюс 19. Мощи князя Дмитрия Донского поместят в храме Христа Спасителя в Москве с 7 сентября. Об этом сообщили в Московской патриархии. Там добавили, что к святыням нельзя будет приложиться, учитывая большое число молящихся. К святыне можно будет только поклониться, проходя мимо. В июле в Московском Кремле обнаружили саркофаг с мощами великого князя Дмитрия Донского. Президент России Владимир Путин назвал событие уникальным и чудесным. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит». Красота под вашими ногами.
0: А сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ИП «Михеев Алексей Леонидович», магазин верхней одежды «Сток». В центре Екатеринбурга плюс 19. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В «Сток верхней одежды» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: «Сток верхней одежды» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио Си Дайдо песня «Thank you», что означает «большое спасибо». А сегодня есть кому сказать спасибо и тем, кто напомнил, что сегодня уже 3 сентября, что сегодня пора переворачивать календарь. Отдельный респект, конечно же, уральской погоде, которая нас радует осенним теплом. И как мы узнали из новостей на радио Си, бабье лето у нас еще задержится, даже не до этих, а до следующих выходных. Впереди на радио Си небольшой музыкальный нон-стоп, уже скоро «Мюррей Хэт», новинка от Алока и Халида, «Dive into me», и уже через минуту «Ночные снайперы» с песней «Актриса». С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга на Радио Си.
1: Реклама. Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
2: У «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
3: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив.телеком.ру.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио Си.

0: музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио 7.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это Крис Ри and You My Love. 11:31 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. Впереди Зейн, Die For Me, а прямо сейчас на Радио Си новости, и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер Черри Теннет, автоцентр «Июль».
1: Добрый день. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста. В Екатеринбурге закроют институт Гёте. Отделение НКО есть также в Москве и Петербурге. Их тоже закроют после того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Уличные художники распишут пешеходный мост через Исеть на Уктусе. Работа уже началась. Оформление будет выполнено в стилистике Международного фестиваля молодежи, который открывается в Екатеринбурге на следующей неделе. Продажи отечественных машин в России за 8 месяцев года выросли на 23% и составили 597,5 тысяч, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Доля машин отечественного производства занимает сейчас почти 2/3 российского авторынка. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Теннет. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Теннет июль на металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: На радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня Процельс.
4: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
2: Выбирайте наш медицинский центр Процельс. Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радиосе Амель Бенд, ОЖВ, в Эктеморге без 15.12, но в последнюю четверть каждого часа на радиосе мы слушаем песни золотой коллекции, а это музыкальные жемчужины, которые прошли сквозь года. В этом выпуске у нас Гаррет Гейтс, Unchained Melody, NSYNC, It's Gonna Be Me, и откроют золотую коллекцию Мадонна.
1: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор золотой коллекции Радио Си ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман».
2: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
3: Нет, пока. А что?
2: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
4: Да кай кунтяо, папа! Я же тебя учила!
2: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
5: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Берлин. Меня зовут Леонид Фрипов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Четверг сегодня, 3 сентября на календаре, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – с заботой о здоровье.
5: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Это Николай Носков, только что на Радио Си. На часах 13:30. Далее на Радио Си Скорпионс. Но прежде новости. Елена Пипия, спонсор ООО «Наша машина». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Другие страны могут только помогать, и шансы на конструктивные переговоры по Украине есть, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. В Екатеринбурге на фоне дефицита бензина появились необычные услуги для автомобилистов. Бензин подвозят на указанную точку. Водителю нужно оплатить само топливо плюс доставка от 1,5 до 3 тысяч рублей. Такие предложения есть на сервисах объявлений, пишет «Новый день». Картофель в Свердловской области за год подорожал на 65%. Сейчас килограмм в среднем стоит 67 рублей, в прошлом сентябре было 40,5 рублей. Это следует из материалов Свердловскстата. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы восстановить бюджет после летнего отдыха. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после отпуска. Пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И о погоде на Радио СИМ, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 21, завтра в пятницу без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет маммолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Си нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри, которому 5 сентября могло бы исполниться 80. В эти выходные каждый час будем слушать его лучшие песни и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Григориан и Сара Брайтман, еще Бон Джови, «Always», и в самом начале «Eagles», «Отель Калифорния».
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
6: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
7: «Папа Джонс», Екатеринбург. Гарант 110-385-001-8073.
8: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман».
9: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
10: Нет, пока. А что?
9: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
11: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
9: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
12: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Depeche Mode. Меня зовут Леонид Филиппов. Четверг сегодня, 3 сентября на календаре, на часах 14:10 и далее на Радио 7 20-минутный музыкальный нон-стоп.
1: Реклама. Новый жилой район «Городские легенды». Эпицентр Екатеринбурга. Место, где плотность жизни совпадает с плотностью смыслов. Здесь город, наконец, встретится сам с собой. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Казань.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
4: О, Папа Джонс, Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
6: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
7: Телефон рекламной службы 235-0905.
8: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

0: На радио ИСИ музыка, которую мы любим, и это легендарный Фредди Меркьюри, которому 5 сентября могло бы исполниться 80, и в эти выходные, я напомню, на радио ИСИ нас с вами ждет уикенд с Фредди Меркьюри. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. Далее на радио ИСИ Тедди Свимс, но прежде новости и Елена Пипя.
1: Добрый день. Слухи о мобилизации – это информационная атака, заявил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул он. В екатеринбургских школах отменят уроки в связи с выборами. В первый день голосования, 18 сентября, это пятница, у младших и средних классов будет День здоровья, а для старшеклассников запланирована проектная и внеурочная работа, заявила глава городского департамента образования Елена Кириченко. Аэропорт Кольцово обслужил более 2 400 000 пассажиров за это лето. Из них 11% – это дети. За первую половину года Кольцово обслужил 3 840 000 пассажиров, что на 3% выше показателей того же периода прошлого года, пишет «Коммерсант». Федеральная антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших торговых сетях. При наличии оснований антимонопольщики примут меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал почти на 26%. Елена Пипия, Радио Си.
0: И погода на радио ИСИМ, спонсор ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 22. Завтра в пятницу без осадков. Юго-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 11,13. И завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: С вами Радио Зи на 103.7 FM, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Расмус Айне Тольсен, октябрь-апрель еще Джо Кокер и в самом начале Джордж Майкл. Спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Здоровье мужчины, как состояние автомобиля, должно быть всегда в порядке. Медицинский центр «Шанс». Диагностика и лечение заболеваний почек, мужской мочеполовой системы и бесплодия. Прием ведут опытные врачи-урологи. Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Золотая коллекция. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. И я напомню, в эти выходные на Радио Си нас с вами ждет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В эти выходные будем слушать его лучшие песни, ну и также узнаем много всего интересного из жизни и творчества. Не пропустите, для слушателей старше 12 лет. На часах 15.11 и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Осень может забирать силы, а может наполнять. Когда день кажется длинным, а тело тяжелым, просто остановитесь. В Центре управления здоровьем «Марциаль» в Тюмени мы помогаем вернуть баланс. Комплексная диагностика организма, мягкое восстановление ресурсов, отдых в 4-звездочном отеле на базе термального курорта. Возьмите паузу, чтобы двигаться дальше с новой силой. Центр управления здоровьем «Марциаль». marcialmed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
4: Оглянуться не успели?

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
3: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50.

0: 10 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиман Лид», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио Си.
4: Удовольствие от победы вдвойне вкуснее, если его можно с кем-то разделить. Так и во вкусной игре на Радио Сим. Просто дозвонитесь и расскажите, кого хотите угостить или поздравить, и тогда промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов ваш. Играем на этой неделе по будням после 8 утра. Подробности на сайте radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюдо и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки на Радио 7, только что Pet Shop Boys. Меня зовут Леонид Филиппов и продолжим буквально через минуту. Далее на Радио 7 Адель и сразу после Ева Польна.
1: Реклама. Модный театр «Турдус» представляет юмор, захватывающий сюжет и драматизм. Приглашаем на детективный спектакль «Восемь любящих женщин» по пьесе Робертама 16 сентября этого года в 19:00 в Доме актера. Билеты на сайте teatrturdus.ru 16+.
2: ИП Аксенов Артем Александрович. ОГРНИП 319-665-800-081-898.
3: Добрый день.
4: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
3: Такого не существует.
4: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
5: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
1: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Главное деловое событие осени в Тюмени.
8: С 14 по 17 сентября. Промышленно-энергетический форум «ТНФ». Главная площадка нефтегазовой отрасли России.
7: 18 тысяч участников, руководители крупнейших нефтегазовых компаний, представители промышленности, власти и бизнеса.
8: Свыше 100 мероприятий. Технологии и цифра. Стратегии. Люди.
7: Все закупщики и поставщики ТЭК на одной площадке.
8: Выбирай свой формат участия на oilgasforum.ru. ОЦМС. ОЦМС. ОГН 107-720-305-866-8-16+.
9: Новый сет мини-трио в Папа Джонс. Всего за 699 рублей.
10: У Папа Джонс Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-8073.
11: 103.7 FM. Радио 7.

0: На Радио Си музыка, которую мы любим, и это Ева Поль. Нам далее на Радио Си Гарри Стайлс, но прежде новости Елена Пипи, а спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер Черри Тенет, автоцентр «Июль».
1: Добрый день. Владимир Путин прокомментировал атаки на НПЗ. Они чисто гражданские объекты, и мы думали, что они не могут быть целями. Мы ошиблись, наш противник думает иначе. Мы вынуждены были отвечать зеркально, и наш ответ был значим для тех, кто открыл этот ящик Пандоры, заявил президент на Восточном экономическом форуме. В Свердловской области еще остались свободные места в 10 классах. Набор еще не завершен. Родители могут обратиться в управление образования для подбора свободного места для своего ребенка, сообщили в региональном Минобразовании. Нижний мост между двумя новыми эстакадами на развязке возле Калины откроют уже на следующей неделе, сообщил Е1 источник в мэрии. Движение запустят, но работы по благоустройству будут продолжаться примерно до ноября. Библиотеки скупают фантастику со славянским колоритом. Если раньше заказы киберпанка или научной фантастики с элементами фольклора это были единичные случаи, то в последние полтора года книжные фонды приобрели уже 11 крупных партий. Спрос на такую литературу вырос на 1000%. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового Черри и Тенет. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Черри и Тенет июль на Металлургов 65.
3: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: И погода на Радио Сим, спонсор ООО «Наш медицинский центр Парацельс». За окном в эти минуты плюс 23, завтра в пятницу без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11,13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама.
4: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
4: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Свой рабочий день вы проводите в компании любимой музыки, это Радио Си, и самое время послушать золотую коллекцию. В этом выпуске Evanescence, Bring Me To Life, еще Лиан Раймс и в самом начале Modern Talking. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
1: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
2: Нет, пока. А что?
1: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
3: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
1: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
4: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.
5: Золотая коллекция «Радио С».

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что доктор Албан. На часах 5:30 на радио «Зия» новости.
1: Добрый день. По итогам августа нефтегазовые доходы федерального бюджета России составили 424 миллиарда рублей, и это минимальное значение с января текущего года, сообщил Минфин. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпферного механизма, пишет газета.ру. Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют на следующей неделе. Водителям обеспечат так называемый технический проезд, пишет Е1, ссылаясь на источник в мэрии. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в вооруженном нападении на супругов пенсионеров в коллективном саду «Огонек». Им оказался сосед, сообщает Е1, ссылаясь на МВД области. Причиной нападения стал так называемый «дачный спор». В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской-Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, Радио 7.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 22, завтра в пятницу без осадков, юго-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 11-13 и завтра днем до плюс 25.
2: Реклама. Бесценный опыт спасения жизней и сохранения здоровья в Центре диагностики и лечения нарушений сердечного ритма «Новая больница».
3: Более 1000 пациентов с инфарктом миокарда ежегодно получают у нас помощь. «Новая больница» – это научная база, высокие технологии, сильная команда врачей, искренняя забота и 33 года безоговорочного доверия.
2: «Новая больница». Спасаем жизни, сохраняем здоровье. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: С вами радио CNN 103.7 FM, и пришло время золотой коллекции. В этом выпуске Джастин Тимберлейк, еще Живаго, Celebrate the Love, и в самом начале Крис Норман, спонсор ООО «Медицинский центр Шанс».
1: Здоровье – ключ к счастью.
2: Медицинский центр Шанс.
1: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
2: Болезней много, шанс один. Единый телефон 385-00-1.
3: Золотая коллекция «Радио Си».

0: от Сары с любовью. Сара Коннор на 103.7 FM. Далее с любовью подобранная для вас золотая коллекция. Три классные песни, например, хит «Рейн» это Мариус и Джулия. Раньше «Touch and Go», а начнем с Джо Дассена на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. А вторая Новосибирская стоит от Палисадной до Умельцев. Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов. Бибеля от Таватуйской до Автомагистральной. Плотно на Космонавтов от Завокзальной улицы до Фронтовых бригад.
1: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
2: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
4: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
5: Нет, пока. А что?
4: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
6: Да кай кунтяу, папа! Я же тебя учила!
4: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
7: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Желаю всем прекрасного вечера. Сейчас есть прям полное ощущение, как будто бы вернулось лето. Очень тепло в Екатеринбурге, уверен, многие прогуляются после работы с удовольствием. К музыке мы на Радио Си вернемся совсем скоро. Сейчас давайте поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мини-купер. На дороге мгновенно приковывает взгляды. Но машина стала культовой не только из-за яркой внешности. Мини – это легенда инженерии, которая буквально создала каноны переднего привода. И вот сейчас этот канон может уйти в прошлое. Следующее его поколение, скорее всего, станет заднеприводным. Для понимания, в конце 50-х «Мини» совершил революцию именно благодаря компоновке. Конструкторы развернули мотор поперек, убрали громоздкий карданный вал и создали чудо эргономики. Крошечный снаружи автомобиль с удивительно просторным салоном. Спустя почти 70 лет компания BMW, которая сейчас владеет брендом, переворачивает все с ног на голову. Все дело в глобальном переходе на электротягу. Новая электрическая платформа BMW заточена под заднюю ось. Делать отдельный электромотор специально для мини баварцы считают невыгодным. Что будет с бензиновыми версиями, пока загадка. Но задний привод на электрических модификациях полностью изменит повадки автомобиля.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: Вы слушаете Радио Си, дальше мистер Данос. У-ла-ла.
4: Реклама.
5: Добрый день.
6: Здрасте. Можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей темповые форты и приксалин противовирусное 20 таблеток?
5: Такого не существует.
6: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
7: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
8: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в «Додо». Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: «Додо».
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-308-460.
13: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
14: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
15: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
16: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
17: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
18: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
19: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку

0: 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
1: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
2: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Яндекс.Карты показывает 4 балла. Крупнейшее скопление машин – это вторая Новосибирская от Палисадной до Окружной. Бибеля, Донбасская, стоит от Пехотинцев до Суворовского переулка. Донбасская от Никольского переулка до Таватуйской. Плотно на Окружной улице от Дизельного переулка до второй Новосибирской. И на объездной дороге от Московской до улицы Амундсена. Самая загруженная магистраль сейчас – это Ленина по направлению к ВИЗу.
3: Радио Си 103.7 FM.

0: Друзья, напомню, что на Радио Си пройдет уикенд с легендарным Фредди Меркьюри. В предыдущие выходные, то есть 5 и 6 сентября, каждый час на 103.7 FM будут звучать лучшие песни вокалиста культовой группы Queen. Также вы узнаете самые интересные истории из жизни Фредди Меркьюри. Настраивайтесь на 103.7 FM или включайте нас на radioc.ru 12+. Дальше елка, мир открывается.
1: Реклама. Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.
5: Новый сет мини-трио в «Папа Джонс». Всего за 699 рублей.
6: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. Гранд 110-385-001-8073.

0: приходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: В гиперленте и ОК летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
5: Телефон рекламной службы 235 09 05.
6: Радио Си.

0: Впереди у нас яркая новинка. Слушаем хит, название которого можно перевести как «Странный, эксцентричный, безумный, bizarre». Называется песня Мадонны и Мартин Гаррикс. Через 3 минуты. Ну а сейчас Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Сериал «Задача трех тел» – один из самых масштабных, дорогих и амбициозных научно-фантастических проектов последних лет. Сразу после релиза сериал вошел в десятку самых просматриваемых проектов в 93 странах мира, спровоцировав новую волну интереса к научной фантастике. Сегодня «Задача трех тел». Сериал снят по книге китайского писателя Лю Цисиня. Долгие годы эту книгу считали невозможной для экранизации из-за запредельной сложности описанных физических теорий и масштаба событий. Задача трех тел – это реальная, до сих пор нерешенная математическая и астрономическая задача. Она описывает хаотичное и непредсказуемое движение трех небесных тел, которые притягиваются друг к другу. Шоураннерами, то есть главными управляющими сериала, стали Дэвид Бенинов и Дэн Уайс, которые до этого работали в «Игре престолов». Из «Игры престолов» в сериал пришли 3 ключевых актера. Джон Брэдли, который играл Сэмюэла Тарли, Лиэн Каннингем и Джонатан Прайс, его воробейшество. Книгу пришлось существенно переделать. В книге почти все герои китайцы, а действие происходит в Пекине. Для сериала сюжет перенесли в Лондон, а одного главного героя расщепили на 5 разных ученых со всего мира. Все сцены, связанные с космосом, траекториями и орбитами планет, визуализировались на основе реального симулятора космических полетов Orbiter Space Flight Simulator. Сцены в штаб-квартире ООН снимались внутри реального здания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что большая редкость для кинематографа. До этого официально там снимали только сцены для фильма «Переводчица» с Николь Кидман и «Меняющая реальность» с Мэттом Дэймоном. Например, фильм «Умиротворец» с Джорджем Клуни в съемках отказали. «Задача трех тел» – очень дорогой сериал. Средний бюджет каждого эпизода составил колоссальные 20-30 миллионов долларов, что делает его одним из самых дорогих шоу в истории Netflix. Самый дорогой реальный объект сериала – зеркальный шлем виртуальной реальности. Его изготовление стоило около 10 тысяч долларов за каждую копию, а полировка каждой случайной царапины на нем обходилась примерно в 1000 долларов за одну деталь. И что на первом месте? Джесс Хонг, актриса, которая играла главную героиню сериала, гениального физико-теоретика Джин Чен, узнала о том, что утверждена на роль, когда работала в кофейне и едва сводила концы с концами. Ей запретили рассказывать кому-либо о роли целых 3 месяца, из-за чего ее друзья думали, что она просто связалась с какой-то сектой.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: На Радио 7 меньше слов, больше музыки. С нами только что Ума Турман. Дальше «Золотое коллекция» для вас, «Маранди», «Энигма». Ну а начнем с, пожалуй, самой узнаваемой песни дуэта Альбана и Рамина Пауэр «Феличита» на Радио Си в «Золотой коллекции». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой солнечный привет.
1: Реклама.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Первое – по-домашнему вкусно. Второе – всего 300 рублей за 3 блюда. И на третье – бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка» – комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню и скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка» – 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
5: Сегодня в Кировском. Масло ирбитское, крестьянское. 169,99 за 180 граммов от 2 штук. Макаронные изделия шебекинские. В ассортименте 64,99 за 450 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 30 сентября 2026 года.
9: Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК «СКМ Ривер» от «СКМ на Уктусе». Ремонт уже включен в стоимость. «СКМ Девелопмент» 247-84-30.
10: ОСЗ «СКМ Ривер Парк». Стоимость входит в стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
0: Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 4 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это 2-я Новосибирская от Палисадной до Окружной улицы. Верхотурский проезд, проспект Космонавтов стоят от ЕКАТа до ЖД эстакады. Плотно на Окружной от Дизельного переулка до 2-й Новосибирской. На объездной дороге от Московской до Амундсена. И отмечу маневровую от Технической до Таватуйской. Самая загруженная магистраль – это Ленина к Визу.
1: Реклама.
11: Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
10: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
1: Радио «Си». 103,7 FM.
12: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Медицинский центр «Шанс».
13: Дайте шанс вашим суставам. Пора жить полноценной жизнью. Медицинский центр «Шанс» предлагает артроскопические операции для диагностики и лечения заболеваний и травм колена. Малоинвазивность и ускоренное заживление. Медицинский центр «Шанс». Телефон 385-3001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Capital Cities на 103.7 FM. У нас дальше золотая коллекция. Включаем Limp Bizkit, Backstreet Boys. Ну а начнем с настоящего стадионного хита Life is Life. Включаем опус в золотой коллекции Radio 7.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
5: ООО «Сималенд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
0: Сейчас о пробках. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 3 балла. Дороги в целом свободны, затруднения лишь в некоторых местах. Вот про них и поговорим. Это Большакова, Посадская, от Сурикова до торгового центра. Вторая Новосибирская стоит от Палисадной до Окружной. Плотно на Дегенина от Сахарова до Краснолесья. На Московской от Хомякова до проспекта Ленина. А Готвальда отмечу от Аполихинской до Машинистов.
6: Реклама. Осень. Лучшее время для покупки нового «Черри» и «Теннет». В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В «Черри» и «Теннет» июль на «Металлургов» 65.
7: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман».
8: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
9: Нет, пока. А что?
8: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
10: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
8: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
11: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Дежавю, I Can't Stop на Радио Си в финале золотой коллекции часа. Стинга включаем в ближайшие минуты, нас ждет баллада Fields of Gold. Перед этим музыка, понятная без слов. Знаменитая мелодия «El Condor Pasa», «Полет Кондора», версия Виктора Зинчука.
1: Реклама. Отделайтесь от бесконечного ремонта. Берите квартиру с чистовой отделкой в ЖК Б-26 от СКМ в Автузгородке. Ремонт уже включен в стоимость. СКМ Девелопмент. 247-84-30.
2: ООО СЗ СКМ Блюхера. В стоимость входит стандартная отделка согласно характеристикам, указанным в проектной декларации, размещенной на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.
5: Всем привет! Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
6: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ИП «Бабушкин Александр Николаевич». Агентство недвижимости «Этажи».
8: Что может быть лучше, чем переехать в новую квартиру? Приобрести ее со скидкой до 2,5 миллионов рублей у специалистов агентства «Этажи». Ждем вас на большой распродаже недвижимости. Только 12 сентября с 10 до 18 часов на Щерса 103 в офисе «Этажи». Подробности на сайте brn2026.ru. 18+.

0: Люксембурге 9 вечера. Вы слушаете Радио Си. Сейчас прогноз погоды на завтра. Обещают нам синоптики на пятницу, 4 сентября, переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 14, а днем в Октембурге плюс 23-25. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

очень комфортная погода. Правда, вот специалисты говорят, что температура несколько выше нормы, которая должна была бы быть. Но так или иначе, наслаждаемся прекрасной погодой. Ну и, конечно, классной музыкой Радио Си. Для вас только что Сара Коннор. Дальше Агутин, Остров. Калашников с вами. Всем большой привет.

0: Торонто.
1: Золотая коллекция Радио Си.
2: В ближайшую десятиминутку с нами Джеймс Блант, Крейг Дэвид, а начнем с Европы. The Final Countdown в золотой коллекции Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
3: Дочь из «Талисмана» еще не пришла?
4: Нет, пока. А что?
3: Да я опять забыл, как машине сказать, чтобы кондиционер включила.
5: Да кай кунтяу, папа, я же тебя учила.
3: Ну, тебя в «Талисмане» лучше учат.
6: Языковая академия «Талисман» приглашает на курсы китайского языка детей от 7 лет и взрослых. Попробуйте на бесплатном уроке. Запись по телефону 8 800 7 800 800.

0: Такую, как сегодня, погоду даже думать не хочется про холодный запах зимы. Завтра, если что, тоже синоптики обещают комфортный день до плюс 25 в прогнозе. Впереди у нас Three Doors Down, Here Without You, а сейчас на Радио Си время гороскопа. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, в любом деле стоит иметь второе мнение. Сами вы можете ошибаться и довольно сильно. Тельцы, день опасных решений в сфере здоровья и самочувствия. Не стоит проводить никаких медицинских и косметических манипуляций. Близнецы, утром возможны события или разговоры, которые выбьют вас из колеи. Ищите соратников, которые примут вашу сторону. Раки, возможно обновление в вашем круге общения. Вы сами можете принять решение прекратить или начать общение с кем-то. Львы, вас может посетить озарение насчет того, что нужно делать дальше. Доверяйте своей интуиции. Девы, день гармоничного решения существующих проблем. Многие острые углы неожиданно исчезнут. Весы, некоторые вопросы могут решиться просто потому, что у кого-то будет хорошее настроение. Не упустите свой шанс. Скорпионы, день доброжелательности и демонстрации верности своей семье или группе. Исключите любые поводы для недоверия. Стрельцы, не стоит спешить с выводами. То, что вы увидите, это поверхностный слой, под которым есть что-то еще. Козероги, не стоит спешить с решением финансовых вопросов. Лучший вариант пока не найден, нужно подождать. Водолеи, возможны неожиданные заявления со стороны членов семьи или коллег. Не принимайте решений на эмоциях. Рыбы. День, когда стоит вникать во все детали. Именно небольшие нюансы могут в результате оказаться решающими.

0: Вы слушаете «Радио Си» в Екатеринбурге 11 вечера. Сейчас давайте посмотрим, что завтра в пятницу нам ждать от погоды. Будет облачно, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 14, днем плюс 23-25. Комфортно.
1: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство ЛМ РФ 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на Радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си 103.7 FM.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляется. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

Романтический вечер на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников. Я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся в пятницу. Она будет практически летней, что радует. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. С нами Жан-Клод Барели на Радио Си.

пожаловать на 103.7 FM. Это «Радио Си».

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе с вами. Радио Си.

0: Всегда хорошая музыка на Радио Си.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: такси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
2: Мы работаем вместе.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство L номер FS 77 49 225.
1: Для слушателей старше 12 лет.